0: Ну и пизде врубил коньяк. Да, он пархну бем коньяк. Кыну спать им фар коньяк. Сема фарну и бем коньяк. Дала рульну бем коньяк. Лынга рульну и дым коньяк.
1: Сам и спать бем коньяк. Шиди в багажник бем коньяк.
0: Шиди в пи крыши бем коньяк. Шипи крыши, но и фасим отжиманий бем коньяк.
2: Торино Интернешнл.